0: Ирянин ваш пото. Жипыхер, жипыхер. Шаэхыбэш мрапута манмокерн. Опо, опо, оно. Араб, опо, вайло, ишо. Канахиде, дате, ява, эти вирали. Мракуша, араб, эти вы. Аманан, ича, маничан. Пантен, репот. Араб, мэлу, ора, такан. Енора, мэлу, ора, кбагян, опо, опо. Шин, ахире, малах, калирен. Nanging kabeh kuwi pancen wis dadi pepestining Gusti. Kaya ngopo bedane wong kang lali. Nanging isih beda wong kang tansah eling lan waspada. Mula awak dhewe kudu tansah eling lan waspada.
1: Pitutur Mbah Slamet.